Азырына узда ма Дондалия гарби көчсі шимал жануп йонышты тослуш бакен достар. Дончуан юлыдын Вэнчуан гарби юлы. Жануп шимал йонышты ма тослуш бакен.